0: How you finish teaching me about how sprung I got?
1: Чему ты в будущем дую на гигерс уточню? Дышим театр свал на сперпара.
2: Радио Статус Капсель.